0: 能接受北京的钢筋，就是我在楼下。
1: 上台前站起乐队的，跟准备我现在的瑞典米。你们在这边，我能放一台在我的。
2: А давай потанцуй двумя, там на районе присыл.
1: А сюда присыл не потанцуй. Сайза. Сайза, 11 минут, 335. Я вас увидел там на сон, это 18 минут, если я лечу в 25, сон рекин.
2: Faudra les conditions de la campagne, on changera en main la campagne, c'est ça.

0: besoin.
1: Non, pas besoin de
0: terre,
1: j'ai attendu 83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-83-95-
0: Sniper,
1: desculpa, me chamando de Santa, meu Sniper, eu esqueci. Ele é pra...

0: Jet Pound is southbound. Jet Pound is southbound, outside the shuttle base, and some Jet Pound is that merely as I think I see.
1: Det var
0: 3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1